Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, сейчас мы поговорим с вами о праздниках в Библии. Происхождение праздника Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы евреи называют Шавуот. В переводе это означает «недели». Отсюда название «праздник Седмиц». В книге Левит говорится о том, что после Пасхи отсчитывалось 7 недель, и в этот день был праздник. 7 недель – это 49 дней, но поскольку по еврейским правилам день начинается после заката солнца, получается, что в ночь 49-го после Пасхи дня начинался праздник, а на следующее утро 50-го дня он продолжался до очередного заката. Поскольку по христианским правилам день начинается утром, в христианском мире этот праздник получил название Пятидесятницы. Этот праздник

праздник евреи также называют праздником урожая в связи с урожаем пшеницы и ячменя. В книге Левит написано, что после Пасхи евреи не могли есть никакого нового хлеба и зерен, а должны были ждать 7 недель перед тем, как собрать урожай и приготовить свежий хлеб. Первые собранные плоды приносились в жертву Богу.

Как праздновался этот праздник? Праздник Седмиц был днем отдыха, в котором проводилось священное собрание. Каждый израильский мужчина должен был в этот день явиться во святилище перед Богом. В этот день должны были приноситься особые жертвы. Кроме того, каждый израильтян должен был принести добровольное приношение. Этот праздник был радостным праздником, и весь народ вместе с семьями, слугами, пришельцами, вдовами и сиротами должны были в этот день радоваться. Они должны были вспоминать о рабстве своих предков в Египте. В Новом Завете в день Пятидесятницы случилось нечто очень важное для христиан. Иисус Христос перед своим вознесением обещал апостолам послать Святого Духа, который дал бы им способность свидетельствовать о нем. Они должны были все вместе ожидать это событие в Иерусалиме. При этом они не сидели без дела, они имели общение друг с другом и занимались изучением Писания. В день Пятидесятницы они вновь собрались вместе. Внезапно они услышали шум с неба, как бы шум сильного ветра. Они все исполнились Святого Духа и начали на разных языках говорить о великих делах Божьих. Множество народа собралось, чтобы увидеть, что же здесь случилось. И тогда Петр начал объяснять. Он рассказал им, что Бог уже раньше обещал, что это должно случиться. Петр продолжал проповедовать об Иисусе Христе, что Он вновь придет, и что все верующие в Него являются Его народом. После этого покаялось много людей. Так Бог основал свою церковь.

Знаете ли вы, как празднуют евреи сегодня Пятидесятницу? Седмицы по-еврейски Шавуот празднуется в месяце Сиван по еврейскому календарю, который попадает на май или июнь. В Израиле в это время уже настоящее лето и поспело много фруктов – апельсины, мандарины, лимоны. Зреют первые абрикосы, персики, сливы, виноград и дыни. Последний школьный день перед каникулами в Пятидесятницу, Шавуот, матери собирают в городе или в поле цветы, чтобы сплести своим дочерям венки. В белых одеждах дети идут в детский сад или в школу. Они украшены цветами, несут корзинки с разными фруктами и овощами, которые выглядят очень аппетитно. Пришло время благодарить Бога за первый урожай. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Поэтому Шавуот, как праздник первых фруктов, является и праздником Слова Божия. В этот день еврейский народ празднует получение заповедей у горы Синая. По еврейской традиции, во время этого праздника целая ночь посвящается изучению Писания. Наряду с другими книгами читают и книгу Руфь, так как эта история произошла во время жатвы. К праздникам в Израиле полагаются особые кушанья. Этот праздник нельзя представить себе без сырных пирогов и молочных продуктов. Мы отмечаем праздник Пятидесятницы в воскресенье и понедельник, 50 дней после Пасхи. Этот день еще называется Днем Троицы. В этот день проводятся торжественные богослужения. Мы благодарим Бога за Святого Духа и вспоминаем о том, как Бог основал Церковь.

0: Наступил последний день уходящего года. 14-летний Эрвин рано утром выбежал из дому, на ходу застегивая легкую куртку. Он торопился в книжный магазин, где работал посыльным. Эрвин – единственный сын в большой, бедной семье. Его отец уже несколько месяцев как заболел и не мог работать, а мать, как ни старалась, не могла заработать достаточно денег, чтобы содержать семью. Эрвин чувствовал себя обязанным помогать матери и радовался, что ему удалось устроиться на работу. Хотя ему платили немного, но для их семьи это было существенной помощью. В то утро Эрвин торопился как никогда. Он знал, что накануне Нового года в магазине много покупателей, а значит и работы у него будет больше, чем в обычные дни. Проходя через рыночную площадь, где располагалось много разных магазинов, Эрвин краешком глаза поглядывал на ярко освещенные праздничные витрины.
1: «Как жаль, что у нас нет столько денег, чтобы купить какие-нибудь сладости или новую одежду»,
0: – тоскливо думал он. Эрвин миновал рынок и свернул на привокзальную площадь. Вдруг на обочине в снегу что-то блеснуло.
1: «Целых 5 марок!»
0: – прошептал Эрвин, подняв монету. Он растерянно огляделся, желая узнать, кто потерял деньги.
1: «Вы ничего не потеряли?»
0: – спросил Эрвин первого попавшегося прохожего.
2: «Вроде нет».
0: В недоумении пожал тут плечами.
1: «Простите, вы ничего не потеряли?»
0: – участливо спросил он другого. Все отвечали одно и то же. Боясь опоздать на работу, Эрвин крепко зажал монету в кулаке и, что есть духу, побежал к своему магазину. Как Эрвин и предполагал, его ожидало много работы. Хозяин магазина, господин Майнгард, с 2 помощниками едва успевал обслуживать покупателей. Эрвин должен был вовремя убирать мусор, ненужную бумагу и пустые коробки.
2: «Дайте мне, пожалуйста, штемпельную бумагу за 5 марок».
0: Обратился к господину Майнгарду высокий мужчина в черной шляпе. Хозяин был настолько занят, что не услышал его просьбу.
2: «Мальчик, ты можешь продать мне бумагу?»
0: Подошел он к Эрвину.
2: «Пожалуйста, я очень тороплюсь».
0: Эрвин знал этого мужчину. Он работал извозчиком и делал покупки для богатых людей. Мальчику не разрешалось обслуживать покупателей, потому он вопросительно посмотрел на хозяина. Господин Майнгард подал бумагу, и извозчик, кивнув головой в знак благодарности, направился к выходу.
2: «Благодарю. Деньги я оставил на прилавке».
0: В этот день дверь в магазин не закрывалась. Одни покупатели заходили, другие выходили.
3: «Эрвин, дай-ка мне деньги за бумагу»,
0: сказал господин Майнгард, когда торговый зал на короткое время опустел. Мальчик взглянул на прилавок. Денег там не было.
3: «Как это нет денег?»
0: удивился хозяин.
3: «Извозчик сказал, что положил их на прилавок. Поищи, они должны где-то быть».
0: В магазин снова вошли покупатели. Пока хозяин обслуживал их, Эрвин искал деньги. Он смотрел везде: в ящиках, под столом, на прилавке, на полках. Денег нигде не было. Выбрав свободную минуту, господин Майнгард запаковал несколько книг по заказу.
1: «Куда отнести этот заказ?»
0: – спросил Эрвин, готовый выполнить свою работу.
3: «Это сделают другие, а ты ищи деньги»,
0: – недовольно ответил хозяин. Эрвин смутился. Он уже больше часа искал деньги и не мог найти.
1: «Может, отдать хозяину те 5 марок, которые я нашел утром?»
0: – думал он.
1: «Но это же будет нечестно. Это вовсе не его деньги».
0: В конце рабочего дня, когда за последним покупателем закрылась дверь, хозяин спросил:
3: «Ну что, Эрвин, ты нашел деньги?»
1: «Нет, господин Майнгард».
3: «Куда ты их спрятал?»
0: Повысил голос хозяин.
3: «Извозчик сказал, что оставил их на прилавке. Кроме тебя там никого не было».
1: «Я честно говорю, я не брал»,
0: – твердо сказал Эрвин, открыто глядя господину Майнгарду в глаза.
3: «Хорошо, тогда выворачивай карманы».
0: Эрвин вынул из одного кармана перочинный нож и карандаш и положил на стол.
1: «Господин Майнгард, а в этом кармане у меня 5 марок, но они не ваши. Я нашел их сегодня утром около вокзала».
3: «Нашел, говоришь? Как же это у тебя получилось? Может быть, их тоже кто-то ищет?»
1: «Я у многих спрашивал, но никого не встретил, кто потерял бы»,
0: — просто сказал Эрвин.
3: «Странно. Ты нашел именно столько, сколько пропало у меня. Уж не кажется ли тебе это слишком подозрительным? Ты же знаешь, что Бог все видит. И если ты меня можешь обмануть, то Бога не обманешь».
0: Как ни пытался Эрвин объяснить, что он не вор и на самом деле не знает, куда исчезли деньги за проданную бумагу, хозяин ему не верил.
4: «Ну что ж, иди домой»,
0: — холодно сказал господин Майнгард. Дома Эрвин еле сдерживал непрошенные слезы.
1: «Мама, это нечестно. Я больше никогда не пойду на эту работу. Хозяин думает, что я его обокрал».
0: Разгоряченный Эрвин сбивчиво рассказал о событиях прошедшего дня.
5: «Я верю тебе, Эрвин»,
0: – спокойно сказала мама.
5: «И знаю, что перенести такое нелегко. Но в Библии есть утешительное слово. Послушай. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Святое Писание верно и безошибочно. Оно достойно того, чтобы мы верили ему. Давай помолимся Господу и расскажем ему все наши тревоги. Не знаю, каким образом Господь избавит тебя, но Он близок к тем, кто доверяется Ему».
0: После праздника Эрвин снова пришел на работу. Теперь ему приходилось нелегко. Хозяин постоянно проверял его. Работники господина Майнгарда, каким-то образом узнавшие историю с деньгами, подтрунивали над Эрвином. Их колкие насмешки настолько угнетали Эрвина, что ему не хотелось ходить на работу. Дома его все чаще можно было застать за чтением Библии. Он искал в ней утешение и силу, чтобы терпеливо сносить обиды.

0: Незаметно пролетел год. Эрвин по-прежнему добросовестно выполнял все поручения хозяина, и тот, не замечая за ним никаких нечестных поступков, изменил свое отношение к нему и даже разрешил обслуживать покупателей. В конце года тот самый извозчик снова зашел в магазин, и господин Майнгард как бы невзначай завел разговор о его прошлогодней покупке. Извозчик улыбнулся.
1: «В эти дни у меня всегда бывает так много заказов, что я боюсь перепутать их и обычно кладу деньги в конверт и подписываю, что на них купить. Вот и в этот раз у меня куча конвертов и заказы самые разные. Чего только не требуется нашим хозяюшкам».
0: Товар в магазине господина Майнгарда пользовался спросом, и торговый зал со временем стал маловат. Хозяин купил по соседству дом побольше и переоборудовал его в магазин. Мебель и товар переносили несколько дней. Жена господина Майнгарда наводила порядок в его бумагах. Что-то выбрасывала в большую коробку для мусора, что-то аккуратно складывала в папки.
2: «Штемпельная бумага, 5 марок».
0: В полголоса прочитала она на голубом конверте без марки.
3: «Что ты сказала?»
0: Переспросил владелец магазина и взял у нее конверт. Он растерянно осмотрелся и вдруг громко позвал.
3: «Эрвин, иди сюда!»
0: Подошел не только Эрвин, но и другие работники магазина. Господин Майнгард открыл конверт и достал блестящую монету. Сердце Эрвина чуть не выпрыгнуло от радости. Бог услышал его молитвы. Бог вступился за него.
3: «Прости меня, Эрвин», —
0: серьезно сказал господин Майнгард.
3: «Я был очень несправедлив».
0: Эрвин лишь улыбнулся в ответ. Работники в недоумении переглянулись, а потом кто-то из них сказал:
1: «Как мы ошиблись! А оказывается, Эрвин был совсем не виноват».
0: Господин Майнгард взял с полки Библию в кожаном переплете и, открыв первую страницу, размашистым почерком написал: «Эрвину за верность».
3: «Прими от нас этот подарок», — сказал он торжественно. «Бог сделал явной твою правоту. Будь всегда честным и не бойся страдать за правду».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших радиобеседах. Сегодня мы продолжим читать третью главу книги пророка Иеремии, в которой осуждается отступничество. Сначала от Бога отступило Северное царство, Израиль, и все Божьи увещевания о покаянии остались без ответа. Израильтяне предались идолопоклонству, и Бог отправил их в ассирийское рабство. Теперь же он обращается к Иудее с предостережением. «Судьба твоей сестры должна послужить тебе уроком». Бог снова и снова вспоминает события недалекого прошлого, называя Иудею и Израиль сестрами. Послушайте седьмой стих третьей главы, повествующий о многочисленных призывах Бога к покаянию. «И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея». Бог наказал 10 северных колен ассирийским пленам, а теперь наказание грозит вероломной Иудее. Бог объясняет: «Я дал Израилю возможность вернуться ко мне, я принял бы его, но он не пришел. И сестра Израиля, Иудея, видела все это. Получается, что Иудея грешна вдвойне. Я считаю, что наказание Иудеям оказалось гораздо хуже, чем положение 10 северных колен. И это по вполне понятной причине. Иудея видела пример Израиля, но не извлекла для себя никакого урока. Ту же самую картину мы наблюдаем сегодня, не правда ли? Трагедия нашей страны и всего нашего поколения в том, что у нас есть Библия, но лишь немногие читают ее. Я устал слушать, как люди говорят: «У нас есть Библия, мы можем читать ее, Слово Божье доступно нам». Да, слава Богу, Библия у нас есть, но действительно ли мы читаем ее? Иудея не обратилась к Богу, хотя и видела перед собой пример Израиля. А у нас с вами есть сегодня Слово Божье. Поэтому я считаю, что Бог будет судить нашу страну гораздо более сурово, чем такие страны, где запрещается читать Слово Божье. У них там нет Библии, а у нас с вами есть. И Бог осудит нас в соответствии с предоставленными нам возможностями. Обратите внимание также на стихи 9 и 10 из 3 главы. «И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь. Эти люди делали себе идолов из камня и дерева. Пробуждение при царе Иосии действительно имело место, в этом нет сомнений. Множество людей обратились к Богу. Но среди обратившихся было немало тех, кто воспринял Бога и его заповеди лишь поверхностно. А что касается всего народа, то он не воспринимал Бога всерьез. Я полагаю, что сегодня интерес к Слову Божьему возрастает, и спасается больше людей, чем в то время, когда я занимался служением. Но будьте осторожны, это не пробуждение. Это в значительной степени поверхностное явление. Не обманывайте себя сообщениями о том, что многие приняли Христа. Если вы поделите цифры, которые вам сообщили пополам, то, может быть, вы получите число тех, чье обращение было искренним. Мы видим поверхностное движение, но не видим того, что в глубине. Итак, послушайте, что говорит Бог Иеремии. Читаю вам стихи с 11 по 13. «И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать.
«Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. Бог ясно говорит, что грех Иудеи больше, нежели грех Израиля. У северных колен не было такой возможности, как у южных. У них не было храма, не было рукописи с текстом Слова Божьего. Вот почему суд, который постиг Иудею, был более суровым. Я считаю, что и нас ждет очень суровый суд. Бог возвещает Израилю, что вернет его в родную землю, если только люди вновь обратятся к нему. И здесь мы еще раз видим, насколько Бог милостив и чуден. Нам достаточно только признать свою вину, чтобы вернуть его расположение. Сегодня люди неохотно признают свою вину. Многие так называемые духовные движения нашего времени вообще не предполагают покаяния. Недавно я прочитал одну книгу, которая меня очень обеспокоила. Автор рассуждает на христианские темы, но постоянно говорит о себе, а Бог словно и ни при чем. Да, он утверждает, что Бог много сделал для него. Он говорит, что благодаря Богу он стал миллионером и добился успеха, но нигде он не пишет, что Бог спас его от греха. А Бог призывает нас признать свою вину как грешников. Друзья мои, вы считаете себя христианами, и что вы под этим подразумеваете? Вы, возможно, скажете, что верите во Христа. Верите как? Вы говорите, что верите в Него как своего Спасителя. Чудесно, рад это слышать. А спас ли Он вас от греха? Помните, Христос умер на кресте, чтобы спасти вас от греха, а не для того, чтобы обогатить вас или сделать миллионером, или сделать здоровым. Он умер, чтобы спасти всех нас от греха. Он принял на Себя все наши прегрешения, а мы много грешили перед Богом. И Бог через Иеремию велит нам признать вину свою. Причем Его призыв относится не только к народу Иудеи, но и к нам с вами. Послушайте продолжение Божьего обращения к народу, стихи с 14 по 16. «Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами, и возьму вас и по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более «Ковчег завета Господня». Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Как же велика благодать Божья, друзья мои, если у вас есть пастор, который действительно учит вас Слову Божьему, обнимите его и не забывайте благодарить его за то, что он делает. Вы должны оберегать его, потому что он ценный человек. Таких людей мало, и они крайне нужны в наши дни». Слова «в те дни», которые использованы здесь, относятся к тысячелетнему царству. Иеремия в своей книге постоянно напоминает о нем, и это напоминание, как луч света во тьме. Представляете себе картину? Пасмурное небо. Но вдруг сквозь тучи пробиваются лучи солнца, и вы видите радугу. Вот так и Иеремия периодически напоминает нам о славном будущем. А в последующих строках мы найдем одну маленькую драгоценность — это чудесное пророчество. Послушайте стихи с 15 по 19. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим,
и не отступишь от меня». Здесь сказано: «Ты будешь называть меня отцом твоим». Ни один житель Израиля никогда не называл Бога своим отцом. Бог был отцом народа израильского, и Бог называл народ Израиля своим сыном. Он никогда не звал своим сыном Давида. Он звал его своим слугой. И Моисея он сыном не звал. Только в день благодати мы названы будем сынами Бога. Как же нам повезло! Вспомните Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Те, кто просто поверят в Его имя, станут детьми Бога. Он спас вас от греха. Значит, вы не просто спасенный грешник, а Сын Божий, и это прекрасно». Я хочу также обратить ваше внимание на стихи 22 и 23. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева». Господь обещает исцелить нас. Могу вас уверить. Если вы отступник, то вы нуждаетесь в исцелении, и Бог обещает: «Я исцелю вас, если вы придете ко мне». Давид в 120-м псалме стихи 1 и 2 пишет: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Итак, помощь приходит свыше, с гор, спасение от Господа. Но Иудея не признала своей вины. Послушайте стих 25. «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Мы много слышали о Божьих благословениях и дарах. Это чудесно. Мы должны благодарить Бога за то, что Он благословляет нас. Но слышали ли вы о том, что нам недостает славы Божьей, потому что мы грешники? Говорили ли вы Ему, как вам не хватает Его славы, которой вы лишены из-за множества ваших прегрешений? Помните о наказании, которое постигло Иудею, и ведите себя смиренно пред Богом. Иудея не хотела смириться перед Богом, и Бог отправил ее в рабство. Часто я спрашиваю себя: когда же Господь решит наказать нас? Ведь мы тоже должны склониться перед Ним. Заканчивая изучение третьей главы книги пророка Иеремии, я коротко подытожу то, о чем мы здесь говорили. Итак, мы с вами обсуждаем тот период служения Иеремии, когда уже начались реформы царя Иосии, но Слово Божие еще не было обнаружено в храме. Это были реформы, но не пробуждение. То, что происходило, не затрагивало глубин народного сознания. Иосия был искренним, он действительно искал Бога. Он слушал то, что говорил Иеремия, но люди не возвратились к Богу, несмотря на то, что некоторые из пророчеств Иеремии сбылись. Второе обращение Иеремии к народу начинается в третьей главе и продолжается до шестой. Оно посвящено теме отступничества. Я уже читал вам эти слова. Десятый стих третьей главы. «Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь». То есть обращение людей к Богу было чисто показным. Да, они ходили в храм, совершали обряды, но сердца их были далеко от того, что они делали. Иосия пытался возродить искреннее, духовное поклонение Богу, но пробуждение не произошло, перемены не были глубоки. Я не уверен, что то, что я наблюдаю сейчас вокруг себя, — настоящее пробуждение. Да, у людей снова возник интерес к Слову Божьему. Но, может быть, это всего лишь любопытство со стороны многих. Все зависит от того,
искренни они в своем обращении к Богу или же нет. И хотя во времена Иеремии происходила скорее реформа, чем подлинное обращение народа к Богу, это побудило его произнести потрясающее пророчество, записанное в 3 главе в стихах с 16 по 18. Он предсказал, что наступят дни, когда все народы соберутся к Дому Божьему в Иерусалиме. Сам этот факт должен был предостеречь Иудею от пустых ритуалов. Но она не вняла сказанному. Однако Господь продолжал упрашивать свой народ. Я приведу вам еще раз 22 стих 3 главы, где раздается призыв Бога Отца. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». А сейчас давайте обратимся к 4 главе книги Иеремии, в начале которой мы читаем о благодатном отклике Господа на любое движение народа по направлению к себе. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Бог сильно заинтересован в покаянии своего народа. Он хочет, чтобы люди снова установили праведные отношения с Ним. Он обещает, что не сгонит их из родной земли, если они вернутся к Нему. Реформы Иосии не принесли, к сожалению, никакой пользы. Можно бросить зерно в почву, но для этого почву надо сначала подготовить. Сеять на камне не имеет смысла. Наш Господь говорит об этом в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 6. «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Я считаю, что действительно бывают такие случаи, когда нести людям Слово Божье не имеет никакого смысла. Иногда люди слушают благую весть из любопытства или скуки, и Богу это не нравится. Как сказал об этом доктор Айронсайд, «Окаменевшая в своем ожесточении почва человеческих сердец сперва должна быть обработана плугом убеждения. И далее Бог осуждает свой народ. Он произносит приговор и призывает вернуться к себе. Наконец, он предрекает суд над ними. Поверьте мне». И Иеремия не стал смягчать выражений. «Мне кажется, что нам сегодня нужно поменьше утешений и побольше пророков. Надо разрыхлить затвердевшую почву, ибо народ в опасности. Мы можем считать себя одним из величайших народов мира. Но для того, чтобы нас победить, может оказаться достаточно одной ночи. Великий Вавилон пал за одну ночь. Александр Великий неожиданно умер, и империя его рухнула. Римская империя развалилась изнутри. И таких примеров множество. Величие нации основано не на атомной бомбе и не на всемогущем долларе. Государства гниют изнутри, их убивает безнравственность. Иногда об этом кто-то вспоминает, но эти голоса звучат слишком редко. Мне кажется, что мы бросаем семена в жесткую почву, и Господь предупреждает, что это бесполезно. Бог по-прежнему дает Иудее возможность вернуться к Нему. Послушайте 4 стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Люди совершали обряд физического обрезания, что показывало их принадлежность к народу Израиля. Но Бог говорит здесь не о формальном соблюдении обряда. Обрезание имело определенное медицинское значение. Однако этот обряд предназначался прежде всего для укрепления духовной жизни. Нужно было, чтобы сердца людей обратились к Богу. Иначе, как предупреждает Иеремия,
с севера придет вавилонская армия, чтобы погубить Иудею. Обратите внимание на стихи с 6 по 8. «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». Иудея видела, как были порабощены 10 северных колен, и теперь Иеремия предостерегает иудейский народ о возможности такого же наказания. На севере возникла новая могущественная держава. Она придет и погубит Иудею. По природе своей человек не способен быть праведным. Вот почему Иеремия призывал свой народ к обрезанию сердец. Но люди отказались вернуться к Богу. А когда народ, церковь или отдельный человек отходит от Бога, то и Бог покидает его. Помните, как Господь Иисус Христос предложил себя Израилю в качестве царя? Его не приняли. Тогда и Он отверг их. Христос сказал им, как записано в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 38, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Почитайте полностью 23 главу Матфея. «И если вам тогда не станет страшно, то вас уже ничем не напугать. И не говорите, что Иисус был кроток». События 2000-летней давности говорят о противоположном. Люди отвергли его, и он их отверг. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим чтение 4 главы книги пророка Иеремии. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.